0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
7: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. Сегодня в 11:00 «Домашний». Главный женский.
11: 16+. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
12: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
13: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
13: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
14: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
13: Проспект Котельникова, 37А. А, строение 1, 8-391-205-11-11.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Супер-хиты. Супер. Супер-новинки. На-па-е.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
3: Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: В 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 12 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО СЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
9: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
10: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
11: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.

0: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
1: Да что тут думать? Котел.
0: Не входит.
1: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
0: А он точно самый-присамый необходимый?
2: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: Радио.ру.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на новом радио.
1: Да ладно.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
9: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбанс экономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
11: Дома сданы.
13: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
14: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
15: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
16: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Пью квас уж два десятка лет.
18: Вкуснее благодея нет.
17: Квас благодей. Все так же хорош.
19: Турецкие выходные возвращаются.
14: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
19: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
19: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
19: Ночная сказка. Сегодня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Супер-хиты, супер-новинки. Новое.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 12 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск 271 89 86.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
2: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
9: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое радио.

0: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
1: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
9: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
11: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
13: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8391-205-1111.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 12 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
10: Слышать мало, надо пробовать.
9: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.

0: вспомнишь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. Сегодня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 12 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Во всех магазинах продуктов хорошие. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по казачьи. Охлажденное. Сытый город. 1 килограмм. 279 рублей. 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95. 05.
7: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
11: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
12: Слышать мало. Надо пробовать.
11: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: попало.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
11: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
11: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
11: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
11: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
11: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
11: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Поехали.
1: 16+.

0: данным Яндекс погоды, сегодня в пятницу 12 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
10: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
11: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
12: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
13: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
12: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
13: Да я и так думаю про зоту.
12: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
14: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
15: В бесконечном калейдоскопе. В скопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое.

0: сердце.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
7: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Плюс.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 12 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
4: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
8: Дома сданы.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
5: Ипекин Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8068-012. 12+.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое — это вот.

0: же.
1: Реклама.
2: Зачисляй, хранит рот. Зачисляй, хранит рот.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Хочу. Берег включает «хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсиков,
10: но полезных.
7: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: Мам, чешется. Что делать?
14: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: Где суперхиты? У нас в чарте.
19: Стильно.
18: Где суперновинки? У нас в чарте.
19: Занятно.
18: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
19: И немного тревожно.
18: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
19: Чудненько.
18: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
19: Ничего не понятно, но очень интересно.
18: Так кто сегодня в чарте?
19: Терминатор.
18: Узнаешь в пятницу в 17:00.
19: Попробуйте, вдруг прокатит.
18: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
19: Поехали.
18: 16+.
20: Новое радио.
21: Новое радио.
20: Новое.
22: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 13 июня облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Утро начинается с легкого негодования. Понимаешь ли, во-первых, на работу явился, но это ладно, это не минус. Во-вторых, включил кондиционер, а он до сих пор не охлаждает помещение, поэтому сидишь тут, понимаешь ли, преешь. И музыку любимую ставишь. Шикарного дня тебе, отличного отдыха.

0: стихи и гитары, иногда этого достаточно, чтобы о тебе узнал мир. Ну вот, допустим, давай возьмем, я не знаю, Хабибку, Ягода-малинка, оп-оп-оп, вроде бы не затейливо, да, а вся страна в курсе, и дальше теперь подпевать будешь в голове, ну, секунд 30 точно. А может быть и нет. Кстати, он тоже когда-то был замечен на нашем проекте «Музыкастинг», но не выиграл. Тем не менее, главное же отсветить в нужных кругах, как говорится. Поэтому welcome!
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Vita Park. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
7: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
8: Слышать мало. Надо пробовать.
7: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: На новом радио «Звонки» Данил Михайлов тоже на месте. Не знаю, где сейчас находишься ты, но если не на работе, то и замечательно. А если и на работе, то тоже, наверное, прекрасно. Что хотел сказать сегодня, помимо Дня России, кстати, с праздником, друзья. Так вот, помимо Дня России, сегодня оказывается Всемирный день борьбы с детским трудом. Представь себе. Ну, собственно, как бы не продлевали возраст молодежи, до детского не дотягиваю. Поэтому потрудимся на благо и собственного кармана, и красивого саундтрека нашего с тобой дня. После короткой паузы у нас и Дима Урих, и Анна Асти на минуточку. Ну, собственно, после Анны Асти, наверное, уже и другие анонсы озвучивать не обязательно. А вот уже менее чем через месяц сейчас будет озвучен отличный повод приехать в Москву.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Акведы. Выбраны. Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
11: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
15: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
16: Это просто хахашка распирает изнутри.
15: Кирилл Калинин в кадре.
16: Приколист и талант.
15: И в центре главных музыкальных событий.
16: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
15: все, что звучит на новом, теперь на экране.
16: Музыкальные скоростя.
15: Новый радиочарт.
16: Смотри каждую пятницу в 17.00
15: на Муз-ТВ.
16: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
15: 16+.
17: Новое радио.
18: Новое на новом.
19: Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек «На меня ты не сердись».
2: на новом радио.

0: Вилл Эрмикс и Кэти М подрезали мелодию у диджея Смэша. А кто не подрезал? За долю малую. На новом радио суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. Не знаю, где ты сейчас находишься. Если в направлении дачных массивов, то счастливого пути. Если уже в каком-нибудь СНТ «Дымок», например, то шикарного продолжения банкета. Ну, а если на работе, как и я, то пусть тоже все клеится. И вообще, давай признаем, что в выходные она какая-то вот рабочая смена. Ну, неполноценно рабочая. Это как на учебу ходили мы с тобой, да, когда-то по субботам. Слава богу, сейчас этого уже ничего нет. Отличного продолжения дня тебе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 13 июня облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь
3: ты. И в этом весь ты, Т-банк.
1: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Если ты тоже на работе, тебе так же делать нефиг. Добро пожаловать в наши мессенджеры. Там обсуждаем обочечников и даже никого не баним за высказывания.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Корифея Газантипа. Прости за слово корифей, но что-то как-то внезапно вспомнилось и захотелось произнести. Вот, парни с начала нулевых там крутили пластинки как отдельные диджеи, снискали первую популярность, а чуть позже объединили усилия и теперь уже работают как полноценная музыкальная группа. Но, как говорится, не забывай свои корни. Да, вот в данной мелодии многие узнали гимн Казантипа, по-моему, 2005 года. Дальше будем узнавать коммерческую информацию, после которой суперхиты и суперновинки, как и всегда, в режиме 24/7. Это Новое радио. Данил Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240, 247, 95-05.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
2: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
2: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.ру.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
17: ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
22: Где суперхиты?
23: У нас в чарте.
24: Стильно.
22: Где суперновинки?
23: У нас в чарте.
24: Занятно.
23: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
24: И немного тревожно.
23: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
24: Чудненько.
23: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
24: Ничего не понятно, но очень интересно.
23: Так кто сегодня в чарте?
24: Терминатор.
23: Узнаешь в пятницу в 17:00.
24: Попробуйте, вдруг прокатит.
23: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
24: Поехали.
23: 16+.
24: Плюс.

0: шокировать нашим опросом не планирую, да и не получится, потому что ответы вполне себе предсказуемые. Итак, в мессенджере нового радио опрос. Как ты относишься к обочечникам? Абсолютное большинство считают их, не знаю, как выразиться мягко, не очень хорошими людьми. Дальше с большим отрывом люди, которые с пониманием относятся к обочечникам, мол, надо... И сами обочечники также представлены в нашем голосовании. Так вот, погнали. Всякое бывает. Люди же рожают, на самолет опаздывают, решаются вопрос жизни и смерти. Главное, чтобы не создавали аварийную опасность. Или вот вариант. Обочечники — это кончалыги. Когда до Туапса ехать 3 часа, из-за них едешь часов 7. Я матюкаюсь, но иногда нет-нет, да и да. Вынудили, получается. Тебе желаю счастливого пути, куда бы ты ни двигался. А если на месте, то, собственно, мы с тобой в одной лодке. Даниил Михайлов ответит за саундтрек дня. Это новое радио и мое почтение.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в субботу, 13 июня, облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 тысяч 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
9: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: И еще есть супер такая новость, скажем так. Если у тебя имеется 1000 миллионов, то ты миллиардер. А если у тебя есть 1000 миллиардов, то ты Илон Маск. Илон Маск стал триллионером. Даже не знаю, как сильно изменится его жизнь с этого момента.

Новое радио.

0: один летний вечер не должен быть профукан, день тем более, а уж выходные и праздничные подавно. Успешно популярный, при этом мега меланхоличный Джонни на новом радио недавно рассказывал, что гештальт по материальным радостям жизни давно закрыл, и теперь метущаяся душа ищет более высокие смыслы. Но вот правда, да, когда тебе чуть за 20, ты становишься звездой с кучей бабок, легко скатиться в глупости. Но Джонни от этих соблазнов удержался, а вот всякие там тачки, яхты, роликсы вроде уже и не так-то и радуют. В любом случае, нам с тобой желаю возможности для подобного ассортимента в жизни. Новое радио, Данил Михайлов здесь. Мое почтение.
1: Эти треки были новыми.

0: с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Из My Life, так и из My Life. Дима Билан, Мари Краймбрери и немножечко Доктор Алба на новом радио. Все как у нас заведено. Супер хиты, супер новинки. А регулярно по четвергам мы делаем подборочку из твоих любимых песен сплошной свежатинки и ставим эфир.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Новое радио. Новое на новом.
10: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

Вот так вот звучат миллиарды Джей-Зи, Риана и Канье Вест на новом радио. Риана в топ-3 самых богатых исполнительниц. У нее там пара миллиардиков есть, у Джей и у Канье тоже. Ну и плюс много всяких разных плюшек-финтифлюшек в истории артистов случаются. Ну а при всем при этом Илон Маск стал первым триллионером на планете. Триллион — это, я напомню, 1000 миллиардов. Вот, то есть получается, что на фоне Илона Маска, что у тебя, что у Джей-Зи с Рианной, денег примерно одинаково. Красивое продолжение дня. Это новое радио, суперхиты, суперновинки, все.

0: данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу, 13 июня, облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
6: Слышать мало, надо пробовать.
5: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
7: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Для имитации оргазма достаточно 15 секунд. Для имитации работы в рабочее время, в праздничный выходной, нужны скиллы куда серьезнее. Но и мы не из простачков. А тебе приятного аппетита, приятного времяпрепровождения. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
6: Дома сданы.
8: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 20 лет с вами.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое радио.

0: All I Need Is Love. Билан, Дима Николаевич на новом радио. Кстати, заслуженный артист Российской Федерации, не будем забывать. Что я хотел сказать насчет Российской Федерации? Сегодня день нашей независимости. А еще сегодня, так, ну вот, в списке праздников присутствует день рождения противогаза, день гуляния с воздушным шариком и Всемирный день борьбы с детским трудом. Насыщенная, хотел сказать, суббота, но нет, пятница, друзья. Еще три целых, можно сказать, выходных у нас впереди. Вот, ну а у меня день рабочий, и ничего в этом страшного нет. Данил Михайлов в ответе за саундтрек «Дня», мое почтение.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу, 13 июня, облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Стронга». Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
11: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
12: ИП Ким Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8068-012. 12+.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.
14: Новое это вот.

Держите перцы те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Жив-здоров и на работе, это я про себя, Данил Михайлов на месте, и ты знаешь, как будто бы и не обламываюсь абсолютно, верю, что и ты тоже ни в чем себя сегодня не обламываешь, отличного продолжения дня, ну а с нас, как водится, отличный музыкальный аккомпанемент, 20 минут только музыки принимай.

ночью только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Посмотри, раньше слово «топит» было приватизировано как будто бы соседями сверху. Ну и люди интеллигентные еще могли вспомнить Герасима и Муму. А сейчас же смыслов у глагола «топит» очень мощно прибавилось. «Из-за тебя топит, пожалуйста, и в вине там утопает кто-то». Еще депутаты зимой выдвигали идею топить лед огнеметом. Это могло бы быть самым крутым фаер-шоу, я считаю, но почему-то не довелось. А, еще, кстати, давным-давно в Петербурге предлагалось топить сосули лазером. Но это уже тоже предание старины глубокое. Сейчас нас топит погодка, я так полагаю. Но опять-таки не в прямом смысле, что реки выходят, да? А из-за того, что жара такая прямо. Я сижу себе под кондиционером, примус починяю. Данил Михайлов, ответит за саундтрек дня. Это новое суперхиты, суперновинки. Скоро.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита Парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ха, ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало. Надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Новое радио.

0: Айова на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Вот только что читал исповедь парнишки в социальных сетях. Значит, одним прекрасным утром он решил излучать позитив, как ростовский бизнесмен Николай Василенко. Так вот, пришел этот парнишка на работу, весь такой умывшийся, счастливый, всем улыбался и излучал доброжелательность. В обеденный перерыв к нему подошел руководитель и сказал: «Еще раз придешь на работу бухой – уволю». Вот. На следующем мероприятии алкоголя не будет 100%, а улыбки будут. Тут тоже процент максимальный. Ждем тебя непременно очень скоро. Очень-очень-очень. Теперь детали.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
6: Хочу чипсика.
7: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Кривенковская, дом 28-4.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Зачисляй, храни, трать.
14: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
18: Это уже 2-й килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
19: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
22: Новое радио. Новое на новом. Ёлка. Витражи.

0: Радио талантливо спело про соль. Не знаю, что сказать по этому поводу, поэтому расскажу о своем родном городе. Итак, город Тольятти. Сейчас там снимают сериал с Павлом Прилучным про милиционера Дмитрия Огородникова, который очень мощно бодался с ОПГ в 90-е годы. Ну и, соответственно, лихие 90-е не пережил. Мама рассказывает, что снимают в нашем районе, Комсомольский район, и когда она проходила мимо павильонов съемочных, она говорит, словно окунулась в 90-е, и мне очень не понравилось. Стало быть, декорации, скорее всего, очень даже правдоподобные, и, скорее всего, кино тоже будет похоже на правдивое. Вот, ну, поживем, посмотрим, а может быть и нет. Это новое радио, слушаем суперхиты и суперновинки, отлично проводим праздничные выходные. С Днем России тебя!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 13 июня облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: Уж два десятка лет для вас.
5: За тот же вкус, все тот же класс.
4: Вас благодей, старый друг.
5: Лучше новых двух.
6: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
7: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Нове радіо.
1: І опять до рассвета.
2: Radio.ru.
1: На факе. Ще тут.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Осознание, что сегодня пятница, греет душу как-то вот сегодня особенно горячо, потому что я считаю, что летом пятницу надо бы и на регулярной основе выходной втыкать, а так еще и завтра, и послезавтра, да все праздничные. Красота и благодать. В принципе, и сегодняшний день пока еще только в разгаре, пусть будет шикарным.

0: Зиверт на новом радио, зеленые волны, какого только цвета не были волны на пляжах черноморских, но всегда они усеяны людьми, что очень приятно. Ребятушки, не знаю, где вы сейчас находитесь, есть ли у вас в руках коктейл, например, непременно безалкогольный, или, может быть, что-то другое, тоже не мое дело, может быть, вы коробку переключения передач сейчас держите правой рукой. Может быть, и левая, если на Дальнем Востоке. В общем, от Калининграда до Владивостока новое «Где везде» — это правильный ответ. Сейчас короткий коммерческий момент, после которого суперхиты и суперновинки, собственно, из-за того, те самые, из-за которых ты включаешь наш эфир. Отличного дня!
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят!
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: возьми, запрыгивай.
1: Давай уедем в
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: И такая версия тоже имеет место. Дискотека «Авария» Иван Амур на Новом Радио. Кстати, сами ребята из дискотеки «Авария», мужчины, даже так будет правильнее сказать, выступали на Дне города в Иркутске. 6 июня было представление, шоу. Ну и, в общем-то, в привычной манере давали огня на сцене. Алексей Серов это все делает преимущественно. И он же там по торсу просто, ну, дичал, как водится, под эту музыку. В общем-то, не делал ничего такого, чего не делал никогда раньше. Однако же в комментариях ему досталось. И вот как он прокомментировал ситуацию. «Хочу прежде всего передать большой привет Иркутску. Был классный концерт, вы были потрясающие, великолепная публика. В соцсетях увидел множество комментариев и позитивных, и негативных. Говорят о том, что я стероидный старик, называют чучелом и прочее. Благодарю вас». Все-таки это тоже реакция на наше творчество. Ну, а главных хейтеров дискотека «Авария» приглашает на свой сольный концерт чуть позже. Молодцы. Держат марку. Это новое радио.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
0: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срывосроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Лорайс джинс. Деми Ловато вспомнила о таком замечательном элементе гардероба, как джинсы с низкой посадкой. И почему-то, когда в ее исполнении слышишь это сочетание, кажется, что какая-то красотка идет по улице, и до миллиметра выверено, как должна располагаться зона ремня на этих самых джинсах. На теле, то есть. А вот, например, сисадмин, который, не знаю, ковыряется в офисных компьютерах и светит копилку, не представляется. Вот, извини, что я и сюда забрел. Это новое радио, суперхиты и суперновинки скоро. Где ты сейчас ковыряешься, понятия не имею, но если где-то на дачном участке, то принимай лучи белой зависти.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в субботу, 13 июня, облачно с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
12: Квас благодей.
13: 20 лет с вами.
14: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
15: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат – выкуп, деньги сразу.
16: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
15: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
16: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
15: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Новое.

Все так, Данил Михайлов на месте. Работай, чтобы твой комфортный чил сопровождался приятной музыкой. Ближайшие 20 минут саунд на новом раздают преимущественно барышни. Вот давай загибать пальцы. Моя Мишель, Ёлка, Бервулф, Нюша, Винтаж и кого-то еще, наверное, не упомнил.

0: Короче.
1: Нюша на новом только что услышал про женские слезы и вот что понял. А я ведь на работу-то сегодня явился с одной единственной миссией. Это сообщить, мужчины вам, сообщить, что сезон пионов еще идет. Хотя, зная нас с тобой, я добавлю конкретики. Сезон пионов — это значит, надо хотя бы раз в этом месяце побаловать любимую женщину красивым букетом. Я все сказал, Данил Михайлов, в ответе за саундтрек твоего дня. Мое почтение.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
5: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новое радио. Радио. Радио. Hey!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
2: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
2: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году.
2: Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
2: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+. Nova.
1: Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Вот очень приятно, когда у хорошего человека получается. Я сейчас про Володю Золотухина, про группу «Золото», в частности, из которой она и состоит, из которого я имел в виду. Смотри, парень родился в Кыргызстане, потом жил в Казахстане, и бах, в России пригодился вот как нигде, как здесь всегда и был. Красавчик просто. Так, ребятушки, по поводу «Останемся здесь», это я о себе могу сказать. Рабочее место не покидаю. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня или уже наступающего вечера. Пусть будет прекрасным и замечательным. Очень скоро Ольга Серябкина и группа «Пицца» тоже будет замечена.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в субботу, 13 июня, облачно, с прояснениями, днем плюс 25. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
5: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: На секунду показалось, что это пятница обыкновенная, и я вот-вот только что пришел на рабочее место. Но нет, ребятушки, я надеюсь, ваше рабочее место будет пустовать без вас еще пару дней как минимум, а сегодняшний вечер ни в коем случае не должен быть профукан. Пусть будет максимально приятным.

А вот такие штуки мы называем магией радио. Вот смотри, представь, что твой день идет как шел, и ты внезапно полез в плейлист, чтобы вот эту песню отыскать. Да не в жизни такого не будет, а у нас тут вот, пожалуйста, ни с того, ни с сего, и прямо сейчас можно будет предаться воспоминаниям старины глубокой.

раздает романтику, целуется, бородатый мод на новом радио. А я вот думаю, а ведь, может быть, артистке, которая снималась в клипе, было больновато, и потом прыщики подмазывали, да и он в шапке стоит, и сейчас на улице плюс 30. Короче, почему-то в голове дурацкие, неправильные мысли, которые должны летом наполняться. А у тебя, надеюсь, те самые мысли, потому что ты не на работе проводишь праздничные выходные. Новое радио, суперхиты и суперновинки всегда. Ну, а если тебе сейчас, например, особо нечего делать пару минут, то обрати внимание вот на эту штуковину.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
7: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
12: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
13: Моя игра, моя игра, она...

0: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиондрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Зачисляй, храни, трать.
19: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
20: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: как они поют унисон. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерин О'Райан на новом радио. Кстати, по поводу Уокера. Пора бы и мне немножечко в Уокера поиграть, но не в Джонни Уокера, а в Мони Уокера. Данил Михайлов был за старшего до сего момента на новом радио, отвечал за саундтрек вечера, а сейчас все, ушел и с катертью дорога. Красивого вечера тебя.
1: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Хочу. Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков,
12: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-7003-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Луна.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Привет, это Олег ЛСП. Я жду вас на пикнике афиши в Коломенском 20 июня.
3: Подробности пикникафиши.ру 0+.
4: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
5: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
1: Новое радио. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.
6: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай, давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
6: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
6: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
7: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Есть вещи, о которых не говорят вслух.

0: есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Привет, это Олег ЛСП. Я жду вас на пикнике «Афиши» в Коломенском 20 июня.
2: Подробности пикник-афиши.ру 0+.
3: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
4: Новое радио.

0: Лишь, так лишь.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Новое радио.

0: радио и Velvet Music представляют.
1: Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Ставрополя, Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Супер-хиты.

девочки смеются. Новая суперхиты.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Новое. Новое радио. Новое на новом.
6: Егор Крид и Артика Асти. «Карма».
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

Украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Эта песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Новое на но.

0: Кристоф и Кэрос среди счастливых людей. Новое на новом.
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

стучали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали, ты

0: Нове радіо.
1: I am paid to exist.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы тебе...

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Спешл. Супер секрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Нет.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.